боросисни, боросисни, боросисни, как лаван черты. Кашит косни кумбан иру камсалия,